我是战，我是战，как у себе будешь, как у решишь, как у решишь, док я тоне, тко си, одакле си, откада си.